0: ребят, всем доброго утра. Я надеюсь, вы по мне очень сильно соскучились. Я знаю, что это так и есть. Поэтому я сегодня в эфире. Эльвира Азарова меня зовут. Это Васаби Шоу. И сегодня на календаре у нас вторник, 4 августа. И пусть этот день принесет вам только хорошие новости, приятные встречи, поводы для улыбок. Потому что сегодня прекрасный день. А знаете почему? А просто без причины. Без причины. Если мы будем каждому дню относиться как к самому лучшему, что у нас есть, нам всегда будет вести. Как же это называется, забыла. Кажется, нам надо каждый день манифестировать, да? То есть думать только о хорошем, говорить, сегодня я проживу самый счастливый день, сегодня меня будут окружать только самые прекрасные люди, ребят. Поэтому я всех приветствую на волнах Energy FM. Призываю всех записать наш номер телефона для ваших посланий, для ваших сообщений. Это 8 700 107 10 22. И тему мы сегодня будем обсуждать такую. Вкус какой еды вам напоминает детство? А может быть, аромат какого-то блюда или вообще какой-то вкус, который вас отправляет в детство? Пишите 8 700 107 10 22. Всем доброе утро. Мы прямо сейчас стартуем и переходим к гороскопу.
1: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. От Азарова и Павлова.
0: Итак, гороскоп на сегодня. Сегодня у нас 4 августа. Овны, сегодня стоит действовать смело, но не торопиться с выводами. Вечер обещает приятный сюрприз или неожиданную встречу. Тельцы, хороший день для покупок, отдыха и общения с близкими. Не отказывайтесь от спонтанных предложений. Близнецы, ваше чувство юмора сегодня будет на высоте. Это отличный момент, чтобы завести новые знакомства или восстановить старые связи. Раки, день располагает к уюту и душевным разговорам. Возможно, хорошая новость, которую вы давно ждали. Львы, вы окажетесь в центре внимания. Используйте этот шанс, чтобы заявить о себе или воплотить интересную идею. Девы, не пытайтесь все контролировать. Иногда лучшие события происходят сами собой. Вечер идеально подходит для отдыха. Весы, сегодня удача будет на стороне тех, кто готовится к компромиссам. Не бойтесь делать первый шаг. Скорпионы, интуиция поможет принять правильное решение. День благоприятен для новых начинаний и небольших приключений. Стрельцы, появится возможность сменить привычную обстановку. Даже короткая прогулка подарит вам вдохновение. Козероги, не забывайте делать паузы. Иногда лучший способ добиться результата – это немного притормозить. Водолеи, день обещает интересные разговоры и неожиданные идеи. Возможно, именно сегодня вы найдете ответ на давно волнующий вас вопрос. Рыбы, прислушайтесь к своим желаниям. Небольшие радости сегодня принесут больше счастья, чем грандиозные планы. Всем доброго утра, ребят. С вами Эльвира Азарова. Это Васаби Шоу. Пишите нам по теме, да? Вкус какой еды вам напоминает детство? 8 700 107 10 22.

0: будет.
1: Так, новость такая. Женщина сделала состояние на сплетнях и соседях. То есть женщина из Колумбии придумала бизнес-план, как заработать на сплетнях. Она наблюдает за соседями и продает эту информацию заинтересованным людям. Ей 67 лет, ее зовут Мирьям. Она проживает в Колумбии, она начинает работать с самого раннего утра, садится возле дома, слушает, что происходит вокруг. Информацию она записывает в блокнот, а дома хранит фотографии соседей и схему их предполагаемых отношений. В соцсетях Мирьям рассказала, что построила на этом бизнес. За продажу информации она берет немного, 5-10 тысяч колумбийских песо. Это примерно, ну, плюс-минус, так, сейчас, подождите, 1200, может быть, 1300 тенге. За мини-сплетню, скажем так, да? При этом Мирьям зарабатывает не только на тех, кто хочет узнать чужие секреты. Иногда ей платят сами герои сплетен, чтобы информация не стала достоянием соседей. То есть они ей платят за молчание. Ребята, у нас была на районе такая женщина. Мы специально, точнее, не то чтобы мы, а мне мама всегда говорила. То есть если нужно какую-то новость распространить, она шла и под видом, скажем так, под эгидой секретно, никому не рассказывать, рассказывала именно этой нашей соседке, и буквально там день-два уже знали об этом все. То есть есть такие женщины, я думаю, в любом жилом комплексе или в жилом доме есть такая женщина, которая будет со скоростью света распространять любые сплетни и слухи. Иногда это даже выгодно. Так, исследование показало, что счастливые пары реже публикуют своих партнеров в соцсетях. Вот я вот как-то в это и верю, и не верю, ребят. Я объясню почему. Но пока к исследованию. То есть, оказывается, счастливые пары действительно по опросам публикуют реже своих партнеров в соцсети. Некоторые исследования предполагают, чрезмерная зависимость от публичного одобрения может быть связана с меньшей удовлетворенностью отношениями. А вот я как-то в это исследование и верю, и нет. Вот есть такие мужчины, которые якобы тебя не публикуют, потому что они не хотят, чтобы сглазил кто-то ваши отношения. На самом деле у него есть еще и другие женщины. Другие. Поэтому он просто этого не делает. А вообще, как я вам говорила и ранее, у настоящего мужчины нету никаких социальных сетей. Точнее, он их не ведет. То есть у него есть там какой-то аккаунт, чтобы смотреть кого-то, подписаться, да, например, на своих знакомых. Но он не ведет активно свои соцсети. То есть он и себя там тоже никак не публикует. Вот. Так. Что же еще я хотела? А, вот, теперь новости с Кыргызстана, ребят. Вместо Иссык-Куля теперь в Кыргызстане предложили новое название озера. Юрист и правозащитник Эржан Сулайман предложил переименовать озеро Иссык-Куль в Кыргызское море. Так, активист задался вопросом, почему в стране прижилось и официально используется русскоязычное написание «Иссык-Куль» вместо исконного кыргызского «Иссык-Кёль». Но это другое. Но он хочет, чтобы указывали там «Кыргыз-Сия». «Сия». «Сия», «Сия», «Сия». Вот, то есть это означает «Кыргызское море». Вообще он хочет Иссык-Куль называть «Кыргызским морем». Такое предложение у него, от него вот на днях поступило. Я вот не знаю, ребят, вот юрист, правозащитник, вроде должно быть какое-то у него образование, хотя бы самое самое малое, что он может знать, это то, что озеро, оно не может называться морем, потому что оно озеро. Между озером и морем есть как бы огромная разница, да, ребят? Так, ладно, ну это тоже, ну такая себе новость. А, новый Человек-паук за 4 дня обошел Одиссею Нолана по сборам. Да, фильм «Человек-паук. Совершенно новый день» собрал 927 миллионов долларов в мировом прокате за первый уикенд. Из этой суммы 355 миллионов долларов пришлись на США и Канаду, еще 572 миллиона долларов на международный прокат. В Казахстане премьера в кинотеатрах запланирована вот буквально на эту неделю, на 6 августа. Не пропустите, да? И за первые 4 дня проката новый фильм о «Человеке-пауке» уже превзошел мировые кассовые сборы фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. «Одиссея», в которой также снялись Том Холланд, Зендея, Джон Бернтал, кажется, да. Так, собрали 911 миллионов долларов за 3 прокатных уикенда. При этом картина еще не вышла в ряде крупных кинорынков. Премьера в Южной Корее, например, запланирована на 5 августа, да, а в Китае на 14 августа, а в Японии на 11 сентября. Вот так вот. Потому что пока переведут там, значит, это все, да, пока получат какую-то... Ну, у них есть лицензии, ну, какие-то, наверное, такие вот бумажные, какая-то волокита, может быть. Так, подождите. А, вот, должна вас предупредить, ребята, что часть Алматы останется без света с 3 августа по 7, где будут отключать все-таки электричество, сейчас перечислю, да, то есть ремонт затронет практически весь город, от частного сектора и многоэтажек до магазинов, предприятий, госучреждений. Под отключение, попадают микрорайоны Айгерим, Самгаут, Туркестан, Шанырак, Коккайнар, Улжан, Теректы, Акжар, Алгабас, Калкаман, Ожет, Коктебе. Ну, что-то тут много районов-то, ребята, этих многих, это микрорайонов точнее. Так, Абая, Раймбека, Сейфуллина, Альфа-Раби, Жандосова, Сатпаева, Толеби, Курмангазы, Бугенбай-Батыра, Желтоксан, Назарбаева, Байзакова, Ауэзова, Муканова, Байтурсынова и так далее и тому подобное. Ну, в общем, ребят, будьте сегодня аккуратны на дорогах, осторожны. Потому что бывает такое, при таких отключениях света могут не работать светофоры. Светофоры могут не работать и будут пробки. Так, еще что-нибудь мы с вами. Сейчас, подождите, ребята. Голый мужчина, как вам такая новость? Голый мужчина вывесил флаг Казахстана на Бруклинском мосту и прыгнул в реку. То есть 44-летний мужчина поднялся на северную башню моста со стороны Манхэттена и закрепил там несколько флагов, в том числе и флаг Казахстана. После этого он снял с себя одежду. Ну хорошо, подождите, ребят, он же не сразу разделся, да? Он сначала закрепил флаг Казахстана, после этого он снял с себя одежду. На место приехали сотрудники экстренной службы полиции. Они пытались уговорить мужчину спуститься, но он не стал их слушать и прыгнул в реку. Несмотря на падение с большой высоты, мужчина выжил. Его доставили в больницу. Все обстоятельства пока выясняются. Для чего он это сделал, к чему нужен был данный перформанс, пока не ясно. Тем временем в Китае нашли лучшее решение проблемы перегрева домашних питомцев. Владельцы начали укладывать кошек и собак на огромные кабачки, которые остаются прохладными благодаря высокому содержанию воды и работают как естественные охлаждающие лежанки. Тренд оказался настолько популярным, что супермаркеты начали продавать овощ как специализированный товар для животных. Вот такой сейчас в Китае новый тренд для ваших питомцев, скажем так, да? Так, ну все, ребята. А, и еще немножечко Димы Билана, да, Диму Билана обсудим. Сейчас поклонники Димы Билана бунтуют в соцсетях, это в Инстаграм и в ТикТок. Сольник артиста, который вот на днях буквально отгремел в Москве, обернулся скандалом. Соцсети взрываются от сообщений фанатов Димы Билана. Люди массово стали жаловаться на то, что им так и не удалось увидеть звезду. Причина в том, что из фан-зоны был обзор лишь на огромные конструкции, а не на саму сцену. То есть организаторы каким-то образом там 6- или 10-метровую сцену установили, и они просто вообще пришли в фан-зону, его фанаты, да, оплатили билеты, значит, потратили свои деньги, и они не увидели Диму Билана вообще. Просто перед ними стояла такая высокая стена, конструкция. Мероприятие уже прозвали концертом года, а многие зрители винят в произошедшем самого артиста. Якобы именно он должен был проследить за этим нюансом. Я согласна с поклонниками Димы Билана. Да, согласна. Все-таки он должен был отследить за этим. Ну все, ребята, рубрика новостей подошла к концу, а вы пишите по теме. Сегодня тема такая. Какой вкус, да? Или вкус какой еды вас вновь погружает в детство? Пишите 8 700 107 10 22. Вкус какой еды вам напоминает и отправляет вас в детство? Пишите. Жду ваше сообщение.
0: Ты слушаешь Васаби с Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.
2: Energy FM Дежарнама.
0: Caspian University, лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и

кто мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой

0: идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби».
1: Итак, ребят, перехожу к вашим сообщениям по теме. Вкус какой еды вам напоминает детство? Пишите 8 700 107 10 22. Написала нам Мариита. Она вот так и подписалась. Мариита. Так, для меня вкус детства – это бабушкины пирожки с картошкой. Она всегда пекла их по субботам. Мы прибегали с улицы, а на столе уже стояла большая тарелка горячих пирожков и кружка молока. И самое странное, что до сих пор я готовлю пирожки по ее рецепту, но также вкусно они у меня не получаются. Так, сообщение следующее. Доброе утро, Эльвира. Вкус детства – это лакомка. Была такая булочка. Помню, как шла со школы и покупала. Много крема было и посыпана была орешками. Сейчас с мужем попробовали купить в магазине и оба поняли, что совсем не то. Да, там совершенно другой крем. Че попало, да? Вот вообще, ребят. Даже я дома пробовала готовить. Вот не то, не то. А может быть, вполне возможно, в детстве нам казалось все гораздо вкуснее. Может, она такое и была в детстве. Я не знаю. Так, доброе утро, Васаби. Для меня вкус детства – это яблочная шарлотка. Так, кто не знает, это пирог такой с яблоками, еще творог со сметаной. Помню, как просыпался, когда приезжал молочник, я вставал с кровати, бежал умываться и сразу садился есть свежий домашний творог. По поводу переименования Иссык-Куля в море, Каспийское море тоже технически озеро, но назвали его морем только из-за размера. Поэтому юрист думает, что с Иссык-Кулем это сработает. Нет, я думаю, что с Иссык-Кулем это как раз-таки вообще не сработает. Так, написал нам Айдос из Алматы. Здравствуйте, Васаби Шоу. А я любил бабушкины пироги, и еще она пекла вкусный хлеб. Вот казалось бы, вроде соль, вода и дрожжи, но это было невероятно вкусно. До сих пор таких лепешек нигде нет. Еще вкус детства для меня – это отрезанный ломтик хлеба, посыпанный сахаром и политой водичкой. Ну, помните, такой был? А сейчас у детей есть всякие мармеладки, шоколадки. Тогда у нас такого не было. Это был самый лучший фастфуд моего детства. Написал Айдос. Так, еще. Ой, ребят, спасибо вам за сообщение. Так, каждый раз, вот следующее сообщение. Каждый раз, когда чувствую запах манной каши с кусочком сливочного масла, сразу вспоминаю детский сад. Тогда я не очень ее любила. Сейчас иногда специально сам себе готовлю. И забавно, как с возрастом начинаешь ценить то, что раньше вообще тебе не нравилось. Особенно, ребята, тихий час в детском саду. Вот сейчас бы у нас было такое, да, раз тебя уложили на тихий час. Но говорят, что не надо такого желать, потому что ты можешь очень сильно заболеть, попасть в больницу, и в больнице тебя будут уже отправлять на тихий час. Вот, так что не надо, отменяю тихий час. Так, Ольга написала: «Мое детство пахнет свежими блинами. Мама вставала пораньше в воскресенье и пекла целую стопку. Мы ели их со сметаной, вареньем или медом. Даже сейчас, когда сама жарю блины детям, вспоминаю те уютные семейные завтраки». А вот следующее сообщение. Айгера написала: «А мы всей семьей садились и лепили пельмени. Привет из семьи. А потом их замораживали прямо на балконе, потому что у нас за окном было минус 40, и никакие экспресс-холодильники и морозильники нам были тогда не нужны. Замораживали всей семьей, а потом ели целых 2 недели». Так, Денис из Алматы. «Самый яркий вкус детства – это жареная картошка с грибами, которые мы собирали всей семьей. После прогулки папа жарил картошку на чугунной сковороде. Казалось, ничего вкуснее в мире нету». Вот такие сообщения к данной минуте, ребят. Пишите, вкус какой еды вам напоминает детство. 8 700 107 10 22.
0: Для тебя две хорошие новости. На дворе лето.

0: Energy FM din Jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Васаби в ритме лета.
2: Так, ребят, эфир продолжается. Перехожу к вашим сообщениям по теме. Какой вкус или вкус какой еды вас погружает в детство и напоминает вам о детстве? Пишите 8-700-107-10-22. Айгуль написала: для меня вкус детства – это бауэрсаки. Каждые выходные мама или опашка жарили целый тазик, пока взрослые накрывали дастархан. Мы с братом таскали горячие бауэрсаки прямо со стола. До сих пор этот запах сразу переносит меня в детство. Так, и еще вот нам написали: больше всего напоминает мне детство бешбармак, который готовила именно моя бабушка. Почему-то именно с ее рук все было вкуснее. Она меня вырастила, так как родители посчитали нужным меня отдать на воспитание бабушке, так как я родился старшим. И старшего в те времена отдавали бабушке с дедушкой. После меня мои родители родили еще троих детей, они живут отдельно. До сих пор я со своими толком не общаюсь, но я скучаю по своей любимой бабуле. Никто и никогда не будет мне близок, так как моя опашка. Ну, такая вот немножечко грустная, да, история. Вот Ержан, нам написал, Ержан зовут нашего слушателя. Да, такая грустная история, конечно, да. Но вот тогда так отдавали. Но вот сейчас вот все-таки, ребят, ну серьезно, ну давайте не будем, да, делать так же. Давайте не будем отдавать своих детей на воспитание бабушкам. Я понимаю, если что-то случилось, кто-то заболел, ну что-то такое невероятное, ужасное произошло в вашей жизни. В таком случае, да. Да, на какой-то период жизни, времени можно отдать бабушкам и дедушкам, да? А не так отдать старшего ребенка на воспитание бабушки с дедушкой только потому, что они безумно скучали и ждали внуков. А вот, а потом...

плиточка, так вкуснее. Ну и, конечно, манная каша в прикуску с хлебом и маслом. Да, и чтобы эта манная каша была немножечко переслащенная, да, такая сладкая. По скриптам слушаю радио, пока собираюсь на работу, и уже такая голодная. Все так вкусно вам пишут. Ой, у него самой слюнки потекли. Так, вот касательно блинчиков. Вот я вообще не понимаю, когда блинчики едят с чем-то сладким. Мне вот нравится вот именно с маслом, с топленым маслом, со сливочным маслом горячие блинчики. Доброе утро, Элечка, с приездом вас. Ребята, я никуда не уезжала, я приболела. А после у нас, ну, такая ситуация была с Антоном. Ну, вот он сегодня, я так понимаю, решил уволиться. В общем, вот такая новость. Да, он уволился. Так, вот такая ситуация была, так что я никуда не уезжала. Но то, что вы по мне скучали и пишете об этом, мне очень приятно. По теме я просто обожаю, когда дома царит запах зажарки на суп или на борщ. Я вспоминаю, как моя прабабушка жарила ее, и я в детстве дожидался, когда она отвлечется. И на корочку домашнего хлеба быстренько ее накладывал и убегал дальше гулять на улицу. Ну и сейчас ничего не изменилось. Когда моя супруга делает подобное, я тоже тихонечко делаю то же самое. А еще, когда я ем настоящую сметану или творог, я сразу вспоминаю, как бабушка по утрам мне делала завтрак с клубничным или малиновым вареньем. Когда я делаю печень, паштет или просто обжариваю, вспоминаю, как мы с бабушкой ее готовили, а потом сидели на кухне и прям с тазика лопали ее столовыми ложками. Когда я делаю манты, вспоминаю, как в детстве бабушка на обед ставила нам на стол разнос с мантами, наливала в большую пиалочку лечо, и с братом мы ели манты на перегонки. А вареньки с картошкой... Вот это вот разошелся, Кирилл! А вареньки с картошкой, со сливочным маслом и обжаренным луком, и со сладким чаем. Это прям то, что-то с чем-то. Вот. Я всегда ждал такого момента, когда бабушка все готовое соединит и поставит на стол. А блинчики, фаршированные с картошкой, рисом, мясом, это был отрывной праздник маленьких животиков. И вкус манной каши со сливочным маслом всегда веет воспоминаниями о том, что каша по утрам без бабушкиных самых вкусных гренок – это вообще не завтрак. И я всегда люблю есть горячий хлеб, потому что самый сытный паёк на день – это была корочка хлеба со сметаной и сахаром на весь день. И себе возьмешь, и ребят угостишь, и жареная картошка на костре, после чего все ходили чумазые, с черными зубами, была самой вкусной. Вот, говорит, прямо сейчас чуть не прослезился. Жаль, что время не отмотать назад. Да, да, есть такое. Так, еще доброе утро. Всем хорошего настроения в этот пасмурный день. Вкус детства – это, конечно же, плов, который готовил мой отец. Ресинка от ресинки, пальчики оближешь. Как же его не хватает, этого вкуса и моего отца. Немного не по теме, но эти воспоминания напоминают мое детство. А еще вкус детства – это газировка с двойным сиропом и горячий чебурек из... полного залитым маслом казана на базаре. Это никогда не забыть. Всем удачного дня. Андрюха из Алматы. Вот почему, ребята, вот эти беляши и чебуреки вот на базаре, вот которые нам покупали в детстве, они самые вкусные. Вот сейчас дома готовишь, и фарша там много, значит, и мяса много. Ну, вот мяса, начинки много, да, и тесто тоненькое. Но все равно вот все не то. Вот все не то. А вот на базаре там немножечко, там вот так два маленьких микроскопических кусочка мяса, и все заполнено луком, и все невероятно вкусное. Так, вот еще. Так, здравствуйте, Эльвира. Очень скучали по вам. Очень хотели услышать вас с Антоном в дуэте. Жалко, что то вас нет, то его нет. Ребята, да, у него, возможно, временный ПМС, но я не знаю, ребята. Но он, скорее всего, может быть, он не вернется, но он сказал, что он увольняется. Но он так и сказал. Как сказал, вот, ребят, за что берут, за то и продают. Да, он сказал, что он увольняется, и плюс ему жена запретила со мной работать. Так, вот еще. Здравствуйте, Васаби Шоу. Я помню свое детство по маминой консервации. Как же я тогда бесилась все лето консервировать эти огурцы, помидоры и так далее. А сейчас с удовольствием еду к маме летом в свой отпуск и забираю все ее закруточки. Именно они, открываю их, и именно они напоминают мне вкус детства. Вот такое сообщение. Так, еще. Даниар написал. Для меня это плов. По воскресеньям мой папа с мамой всегда готовили в большом казане. Запах разносился по всей улице. Готовили они его на костре и ругались с мамой.

0: Если рис немножечко слипался. Потом мама его ругала и говорила: «Ну я же говорила тебе, лей поменьше воды». Они ругались, и все так по-серьезному. А сейчас я вспоминаю, слезы наворачиваются. Какое же приятное было время. Так, и Наталья написала: «Вкус детства – это молочная рисовая каша с кусочком сливочного масла. Мама готовила ее перед школой, тогда хотелось чего-нибудь другого. А сейчас иногда специально варю именно такую или отправляюсь попробовать ее в Каганат». Вот именно в Каганате она напоминает мне вкус маминой рисовой каши. Ребята, пишите по теме. Жду вас. Жду. Тема такая: «Вкус какой еды вам напоминает детство?» 8 700 107 10 22.
1: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.

0: Итак, ребят, новость такая. Представляете? Подождите, меня тут отвлекли. Да, а кстати, подождите, мы же с вами не сплетничали. Вы видели это видео, где девушка, значит, на махр попросила автомобиль Чанган? Жених решил отказаться от заключения брака. То есть в социальных сетях распространилось на позапрошлой, кажется, неделе. Но меня же не было, мне надо с вами обсудить. Значит, видео с церемонии бракосочетания, во время которой жених остановил свадьбу и ушел. Причина стала то, что невеста потребовала в качестве махра автомобиль. На опубликованном видео видно, как имам объясняет молодоженам значение махра и его минимальный размер. По словам имама, согласно шариату, минимальный махр составляет 4,25 грамма золота, что примерно равно 150 тысячам тенге. Да, и в этот момент, значит, невеста озвучивает свое требование. Она говорит: «Мне нужен, цитирую, мне нужен автомобиль Чанган в качестве махра», говорит она. Услышав эти слова, жених встает и выходит из комнаты. Его поступок, значит, ошеломил как присутствующих, так и саму невесту. Таким образом, он отменил свадьбу, он показал свой характер, или как ему показалось, он показал, кто тут крутой мужик. Вы понимаете, да, ребят? Этот случай вообще вызвал бурное обсуждение среди пользователей сети. Одни раскритиковали невесту, назвав ее требования слишком завышенными. Другие же оценили поступок жениха как уклонение от ответственности и поведение, недостойное мужчины. Что я хочу сказать по этому поводу? Во-первых, меня немножечко сейчас пробежимся по невесте. Меня вот напрягают совершенно другие невесты, то есть которые примерно знают, с кем они встречаются, знают его доходы, знают его возможности финансовые, да, и тут, когда она оказывается, в день своего бракосочетания там этого, да, значит, сидит и говорит: я хочу на махр себе там две квартиры, какой-то бизнес, три Гелендвагена. Вот тут уже какие-то сказочные запросы. И я думаю, если бы, ну, то есть она же понимает, а это простой обычный парень, да, и она же понимает, что с него этого не возьмешь. То есть ты, как женщина, прекрасно понимаешь, на что способен в финансовом плане твой мужчина, ну, плюс-минус, да, и ты просишь по его, опять же, возможностям. И вот когда девчонки перегибают тут в этом смысле, да, свою просьбу, тут я еще могу понять, ну, серьезно, ну а в этой ситуации, ну автомобиль Чанган, ну серьезно? Как можно было отказаться от невесты и от свадьбы? Это недорогой автомобиль вообще. Но он же мог сказать: да, я тебе его куплю. Даже если он потом бы, может быть, и не купил. Возможно, она потом бы уже и забеременела, и все бы это забылось бы уже, и свадьба прошла, да, или какие-то уже деньги, у них был бы общий семейный бюджет, он бы сказал: ну вот, я тебе все деньги отдаю, я ничего себе не оставляю, что будем делать с этим? Вот, ну, был бы далее уже такой разговор, и потом, возможно, как-нибудь все это бы замялось. Но жениху надо было унизить свою невесту, надо было показать всем, что вот он не ведет на ее просьбу, что он такой крутой мужик, такой жених. Вот, я считаю, что он поступил неправильно. Осуждаю ли я такого мужчину? Да. Но ровно так же я осуждаю девчонок, которые просят что-то вот такое невероятное, да, например, она сидит, вот помните, мы еще обсуждали такую новость, где девушка попросила две квартиры в центре Алматы. Да, то есть если этот парень богатый, окей, да, и ты же знаешь примерно, он может себе позволить купить тебе вот так вот на махр, да, там две квартиры, а бывает такое, что не может, да. Так, еще же что-то я хотела, ребята, я хотела с вами посплетничать, но я забыла сплетню, что-то мы еще должны были с вами обсудить и перетереть кому-нибудь косточки перемыть, но пока я озвучу ваше сообщение по теме. Тема сегодня такая: какой вкус еды напоминает вам о детстве? Так, пишет нам Азамат: здравствуйте, Васаби Шоу, я безумно любил, как готовит моя мама, честное слово, женат уже 9 лет, моя жена готовит ровно так же, ровно по ее рецептам, но почему-то все не то и все не так. Может быть, со мной что-то не то, может быть, продукты какие-то не такие, я не знаю, но те самые мамины заготовки на зиму, мамин гуляш с гречкой, мамины манты, они были для меня самыми вкусными. Маму уже не вернуть. Цените своих мам и любите, пока они живы и здоровы. Так, такое сообщение. Ну вот то, что ты... Слушай, ну вот это вообще ты неправильно делаешь, да? Вот это вообще... Вот я бы обиделась, если бы мне такое заявлял бы, например, мой супруг. То есть мама умерла, она уже для тебя навсегда в розовой ретроспекции, да? То есть навсегда. Когда человек покидает этот мир, он остается в памяти там, самым лучшим воспоминанием в твоей жизни. Все это так трогательно, все это так, ну, знаете, замечательно, да? Но с тобой сейчас проживает твоя любимая супруга. Ей как бы не очень приятно слышать, что вот она готовит вроде бы все так же, но что-то продукты, возможно, не такие. Вот вкус еды совершенно не тот, вот что-то не то. Ну вот вы думаете, это приятно слышать вашей супруге? Это даже я на радио озвучу, и мне уже неприятно это читать дальше. Так нельзя поступать, нельзя. Вот согласитесь, да, вот мало девчонок, которые сравнивают своих мужей с папой. И где всегда выигрывает папа, всегда папа выигрывает. Вот мало таких девчонок, или же там сравнивают своего мужа с покойным папой. С его там какими-то действиями. Вот, а вот мой папа, вот он умер, вот он мог вот, сделать вот что-то лучше по хозяйству, чем ты. Вот я так скучаю по своему папе, а вот у тебя не получается. То ли у тебя руки кривые, то ли какие-то инструменты какие-то не такие в твоих руках. Ну что ты наподобие. Вот девчонкам в голову этого вообще никогда не придет такое говорить. Так, добрый день. Для меня вкус детства. Кефир с творогом и сахаром. Чебуреки в чайхане на Иссык-Куле. Хорошего дня, написал Фархад. Так, доброе утро, вкус детства, это хлеб-кирпич с маслом и сахаром, пюре гороховое, молочная пенка, мы называли каймак, после кипячения молока на уличном казане жареная картошка на чугунной сковородке, пельмени, слепленные всей семьей, мы еще ставили каждому пиалушку с холодной водой, чтобы макать горячие пельмени и есть сразу после приготовления. Ну надо же, какой лайфхак! Впервые слышу, Эльвира, спасибо, будем знать. Так, доброе утро. Антон ведь безобидный парень. Ваш тандем огонь. Всегда казалось, что у вас гармония. Ребята, у нас была гармония. У нас произошел... Вот я вам честно скажу. У нас с Антоном произошел небольшой конфликт. Мы начали с ним переписываться. Начали с ним ругаться. Где он позволил себе первым оскорбить меня и мою семью. Я ему ответила тем же. Ну, то есть я не оскорбляла его конкретно семью. Я оскорбила его конкретно. В ответ, и потом вмешалась его супруга. Вообще, мужчины, давайте так, осуждаю, никогда, попросите никогда своих жен не влезать в вашу работу, не влезать, не лезть к вашим коллегам, не писать им, не говорить, не ругайте моего мужа, не увольняйте моего мужа, уважайте моего мужа. Вот, пожалуйста, никогда так не делайте, женщины. Это унижает вас и унижает вашего мужа в глазах ваших, в глазах его коллег. Вот произошла примерно вот такая история. Сегодня я пришла на работу, Антон меня увидел и ушел, сказал, что работать со мной он больше не будет. Так что вот, ребят, не знаю. Вот говорю как есть, вы знаете, да? А, кстати, ребята, прямо сейчас, так, жалоба тайм. Вы же обожаете мои, значит, отзывы. Отзывы. Сейчас я скажу. А я буду говорить. Сейчас я буду говорить, говорить. Так, есть автомойка в мегацентре Порозы Бакиева. Знаете такую автомойку? Значит, мы позавчера отправились на эту автомойку помыть автомобиль моего старшего брата. Мы туда приехали, они сказали, ну такая мойка там вместе с багажником будет стоить 10 тысяч. Мы говорим, а если там, значит, ароматерапию сделать в автомобиле, они 7 тысяч, плюс 7 тысяч. А если вот эти вот наклейки, вот у него есть такие наклейки, на стеклах после вот они вот не сдираются. Значит, он с автосалона купил автомобиль, у него такие наклейки со штрих-кодом, они такие прилипчивые, да. Одна наклейка будет снять там 2 тысячи, 4 тысячи, и там 10 тысяч, 20 тысяч, 26 тысяч, 36 тысяч. Значит, мы сказали, нет, для нас это дорого. Ну, там девушка так посмотрела на нас, она поняла, что мы не будем переплачивать там какие-то огромные деньги за какой-то особый, за особую люксовую мойку. Значит, что происходит далее? Мы взяли обычную мойку вместе с багажником за 10 тысяч тенге. Через 2 часа мы выгоняем автомобиль, едем домой, и выясняется, то есть мы смотрим, и там вот в этих подстаканниках как были крошки, вот прям вот, ну, вот здесь, ребят, ну как это называется, вот где подстаканники, здесь вот, значит, вот такая вот зона, и там в этих подстаканниках крошки, следы от еды, значит, еще там вот все забито всяким хламом. Они ничего не пропылесосили, ничего не убрали, какие-то пятна остались. Автомобиль абсолютно новый, там не надо было его как-то очень сильно замывать. Я начинаю звонить на автомойку, а у меня брат очень неконфликтный, он не стал возвращаться и им говорить что-то. Я звоню, на телефонные звонки никто не отвечает. Я скидываю им фотографии, я скидываю им видео, тут же видео. Мы выезжаем, и я скидываю им видео там спустя 4 минуты, как мы там отъехали. Скидываю видео на WhatsApp. На WhatsApp тоже не отвечают. Я беру, оставляю отзыв 2GIS. И что вы думаете? В 2GIS он просто не грузит мой негативный отзыв. Просто он не грузится. Он говорит, на проверке. Ничего оскорбительного я там не написала, но именно он как-то считал, что я поставила же одну звезду, и он просто не грузит. Я попробовала написать хороший отзыв. Хороший отзыв он загрузил тут же за секунду. Как это работает? А мы доверяем 2GIS, да, ребят? Мы оставляем отзывы, мы доверяем. И я попробовала еще там написать какие-то отзывы там про больницу, там еще что-то, про свою операцию. Я все написала, все отзывы везде грузится. Но именно отзыв к данной автомойке, подтвержденный фотографиями, видео, всем, он просто не загрузил. Вот, в общем, да. Не помыли нам, очень плохо помыли машину. Так, в общем, ладно, ребят, пишите 8-700-107-10-22. Продолжаем обсуждать тему детства. Мы же все любим, да, обсуждать детство. Мурочка, а что ты мне не сказала, что мы перешли во второй час-то? Ты мне не сообщил. А я тут сижу уже, разошлась. Ты знаешь, если меня не остановить, я так и буду. 9-0-9-0-4, ребята, буквально через выход у нас будет гороскоп. Всем доброе утро.
1: Ты слушаешь Васаби с Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Подозарова
1: и Павлова. Итак, любимые наши, гороскоп на сегодня. Сегодня у нас 4 августа. Овны, сегодня стоит действовать смело, но не торопиться с выводами. Вечер обещает приятный сюрприз или неожиданную встречу. Тельцы, это хороший день для покупок, отдыха или общения с близкими. Не отказывайтесь от спонтанных предложений. Близнецы, ваше чувство юмора сегодня будет на высоте. Отличный момент, чтобы завести новое знакомство или восстановить старые связи. Раки, день располагает к уюту и душевным разговорам, возможно, хорошая новость, которую вы давно ждали. Львы, вы окажетесь в центре внимания, используйте этот шанс, чтобы заявить о себе или воплотить интересную идею. Девы, не пытайтесь все контролировать, иногда лучшие события происходят сами собой. Вечер идеально подходит для отдыха. Весы, сегодня удача будет на стороне тех, кто готов к компромиссам, не бойтесь сделать первый шаг. Скорпионы, интуиция поможет принять правильное решение. День благоприятен для новых начинаний и небольших приключений. Стрельцы, появится возможность сменить привычную обстановку, даже короткая прогулка подарит вам вдохновение. Козероги, не забывайте делать паузы, иногда лучший способ добиться результата – это немного притормозить. Водолеи, день обещает интересные разговоры, неожиданные идеи, возможно, именно сегодня вы найдете ответ на давно волнующий вас вопрос. Рыбы, прислушайтесь к своим желаниям, небольшие радости сегодня принесут больше счастья, чем грандиозный план. Поэтому, ребят, всем доброе утро. На календаре сегодня вторник, 4 августа. И пусть этот день принесет вам только приятные эмоции. А тему мы сегодня обсуждаем такую. Вкус какой еды вам напоминает ваше детство? Пишите 8 700 107 1022. Через 3 минуты я к вам вернусь.
0: Васаби в ритме лета.

0: Kids. Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.
1: Так, ребят, меня тут спрашивают, какая автомойка? Ребят, автомойка. Автомойка в Меге по Розы Бакиевой. Почему-то они мне как-то не домыли все там, оставили и все. Они даже не трогали там вот эту переднюю панель. Вот, в общем, я пожаловалась. Так, перехожу к вашим сообщениям. Что вы нам тут написали? Захожу. Так, что тут пишут нам слушатели? Подождите, ребята, не звоните. Так, слушаю ваш эфир только... Когда вы одна или дуэтом с Антоном, когда он один, неинтересно слушать. Ваши сестры с вами. Повел себя Антон не по-мужски. Ну, я не знаю, ребята, по-мужски, не по-мужски, может быть. Ну, вообще, как сказать, ну, мужчины же, они могут себя вести как по-мужски, так и не по-мужски. Все мы люди, понимаете, да, ребята? Ну, вот пока что он себя повел вот таким образом. Так, доброе утро, Эльвира, с возвращением. Мне напоминает детство, трубочки со сгущенкой и орешки со сгущенкой. Обожаю, ребята, обожаю. Виталий из Алматы. Когда на собеседование, ведь я на связи. Вот Виталий, кстати, тот самый слушатель, который все время ждал, когда же Антон уволится, ребят. Так, добрейшего утра. Сегодняшняя тема прям вышибает слюнку. Ох! Так, по теме «Вкус детства» — это манты с зеленых военных термосов. Они небольшие, посыпанные красным перцем по 10 копеек, беляши по 15 копеек и лимонад с бутылок «Чебурашка». Жаль, что с Тосей поссорились. Все будет хорошо. Привет из Конаева от Айдара. Ребята, одно дело, когда ты со своим коллегой, с которым вы бок о бок работаете 10 лет, ругаетесь, да? Другое дело, когда начинают вмешиваться, например, да, это будет тупо, если будет вмешиваться во всю эту историю. Там, ну, даже, знаете, даже это как-то не настолько тупо. То есть, если бы вмешался мой супруг и сказал бы, не надо оскорблять мою жену, это как-то вот даже, ну, туповатенько, но не так, как будто бы это простительно. Но когда вмешивается жена и начинает диктовать, как мне разговаривать, что мне делать, как мне барщить, не барщить, когда вам пишут, не барщи, успокойся, вот все в таком духе, ну, конечно же, я думаю, что уже путь сюда Антону заказан. Все. Так, доброе утро, по теме «Птичье молоко» искал, сколько, говорит, не нашел. Касательно автомойки, в трец напишите и все, в трец напишите. Кстати, ребята, касательно моего Инстаграм. Я так и не смогла вернуть свою страничку. Я хочу ее восстановить, но она у меня привязана к аккаунту, который ведут мои дочки. А у них там 500 000 подписчиков, там миллионные просмотры. И Инстаграм удалил мою страницу, чтобы у меня там не было двух аккаунтов. Я не поняла, как это работает. И теперь я пытаюсь восстановить свой аккаунт и с него зайти и написать в трец, а он меня никак не впускает. Теперь мне надо создать новую страничку с двумя подписчиками, получается, и написать в трец. Ну вот я не знаю, ну что это такое, да? Да что происходит? Так. Эльвира, расскажите, а из-за чего произошел конфликт? Не хочется писать по теме, хочется ваши сплетни и ваши подробности. Расскажите, ведь вы от нас ничего никогда не скрывали. Ребят, говорю как есть. Я на прошлой неделе, то есть я на позапрошлой неделе отпросилась на 2 эфира, потому что у меня проблемы со здоровьем, мне нужно было сделать кое-какие процедуры. До этого Антон отпрашивался, я его отпускала, о чем я говорила в эфире и вас предупреждала. Я говорила, ребята, совсем скоро 2 дня меня не будет, поддержите Антона, потому что я там отправлюсь, там мне надо сделать небольшой чекап организма. Все. И значит, тут мы договорились, я отпрашивалась у Антона 2 недели, я отпрашивалась у слушателей, отпрашивалась у нашего программиста, программного директора, да, всех предупредила, все подготовила, все сказала, Антошка, ты выйдешь, я тебе темы все накидаю, все подготовлю. И ровно за сутки до того, как я отпросилась, на выходных Антон мне пишет, что Эльвира, а можно я тоже не выйду, потому что вот сейчас мне хочется на Копчегай съездить, потому что я не смогу потом отдохнуть, пока лето, я хочу успеть. А буквально прошло 5 дней после его, там, последнего отдыха, там, 6 дней, да, после того, как он только отдохнул, я его отпускала под видом того, что он якобы болел. Я его прикрыла, что он якобы болел, а он поехал отдыхать, да? Это я сейчас уже говорю. Вот, значит, и он мне пишет об этом, на что я остро реагирую. Я говорю, все равно, когда кто-то из нас болеет, один должен быть в эфире. Я уже отпросилась до этого. Ты сейчас берешь, мне пишешь и отпрашиваешься. На что он взял меня и проигнорил. Игнорил он меня сутки. Я беру, отменяю все свои процедуры. Я говорю, все, тогда мне придется выйти в эфир. Он все, он, значит, в эфир не выйдет, он меня игнорирует целые сутки. Ему пишет программный директор, на что он за вечер до выхода в эфир, он говорит, да все нормально, я завтра выйду. И присылает мне сообщение, да что там кипишишь? Я уже выйду в эфир. То есть сутки он меня игнорил, никогда не игнорил, сутки он молчал. На что я начинаю разгоняться и говорить, когда тебе надо, я тебя отпускаю. Когда тебе надо, я тебя прикрываю. Когда ты пьяный, не выходишь в эфир, я тебя прикрываю. И у меня начинается истерика. Я ему говорю, мы теперь все планы отменили. Я говорю, ты очень сильно оскорбил меня и мою семью. Он говорит, мне... Понимаете? Ну, очень грубо, жестким матом на твою семью. На что я ему отвечаю? Ну, конечно, тебе на мою семью, потому что ты со своей семьей поступал вот таким образом. То кто мы на фоне твоей семьи? Ну, там такое, знаете, да, понимаете? И тут мы начинаем переписываться, и у меня вот так в WhatsApp всплывает сообщение от его супруги. Эльвира, не борщи. А это уже не первый раз, когда его супруга вмешивается вообще в наши разборки, в наши скандалы. На что я отвечаю, вежливо, ребят, отвечаю, не лезь. Мы сами разберемся. На что она присылает мне 4 аудиосообщения, где она вот говорит, там поучает меня, как мне говорить, как мне не говорить. Ну, понимаете, вот базар-вокзал, да, базар-вокзал. Значит, она мне все это высылает, и меня берет и блокирует. Антон сидит рядом со своей женой и отправляет... Не трогай мою жену, не трогай! Понимаете, начинать... Я просто себя почувствовала участницей шоу «Мужское и женское». Вот когда вот там ведутся какие-то вот разборки, да, с алкашами какими-то, да, и вот такой вот пьяный базар-вокзал. Все. И Антон знал, что я говорила, пускай твоя супруга не вмешивается в наши отношения, иначе я просто тебя сдам. Просто тебя сдам. И я сдала все, что я... Ну, не все, ребят. Давайте так... Из 100%, 5-10% я написала его супруге из того, что я знаю. Все, на меня обиделись люди, очень сильно обиделись. После этого я не выходила в эфир, потому что мне сделали женскую, там, по-женски, значит, небольшую операцию. Вот сегодня я вышла в эфир, он зашел в студию, увидел меня и сказал, я работать не буду, я ухожу. Взял и вышел, все. Почему он так отказался работать? Потому что его жена редактирует и слушает каждый наш эфир. Ей не хочется слышать его рядом со мной. Поэтому, чтобы ей доказать свою какую-то неимоверную любовь, просто развернулся и вышел из студии. Все, ребят, вот говорю как есть. Все. Рассказала, все. Думаю, тему пора закрыть. Так, все. Может быть, это какая-то очередная разборка. Ну, не знаю. Но пока... Почему я вам это говорю? Потому что Антон со словами «я ухожу, я работать не буду», он просто вышел из студии. Ну, значит, он работать не будет. Он уволился. Все, ребят, у нас кастинг. Кто хочет стать моим новым довесочком, пишите. 8-700-107-10-22. Пишите по теме. Так, здравствуйте, Васаби Шоу. Мне детство напоминают мамины макароны, пожаренные с томатной пастой и луком и чесноком. Очень сильно окунаюсь в детство. Так, вот еще. Эльвира, все правильно делаете, что озвучиваете это в эфире, потому что это ответственность перед вашей аудиторией. Вам задают вопросы, а где Антон? И все это как будто бы Антон жертва, а вы вся такая остаетесь в эфире работать без него. Ребята, его никто не увольнял. Он сам решил просто не работать. Все, точка. Я вам говорю как есть. Так, озвучьте, пожалуйста, в эфире. Это называется ответственность перед аудиторией, уважение к нам. Да, да. Так, вот нам написали. Не развивайте эту тему с Антоном. Все. Так, что хочу, то и развиваю, ребят. Что хочу, то и говорю. Мой рот что хочет, то и говорит. Так, доброе утро. За 10 лет у вас было с Антоном много ссор. Я думаю, все нормализуется. Да и Антон, я думаю, тоже не сможет позволить себе уволиться. Я вообще не поняла. Так, никто его тут не увольнял, никто не это, он сам решил просто уйти решил, он не хочет, ему жена не разрешает. Так, вот еще. Здравствуйте, Васаби Шоу. Давайте продолжим обсуждать нашу веселую сегодняшнюю тему. Так, тему. Самые теплые воспоминания о бабушкиных пирожках. Вот тут нам написано. Ну, уже бабушкины пирожки были, ребята. Давайте что-то еще, что-то еще. Так, что нам еще написали? Подождите, ребята, нам написали. Никита написал. Не надо лезть женам по работе, не надо совать нос куда не надо. Женщина это очень-очень некрасиво. Он падает перед коллегами в глазах. Наконец-то уволился, ура! Без него, Эльвира, вам будет лучше. Гундосит и гундосит. Первый раз вижу такого ведущего. Возьмите уже кого-нибудь нового. Объявите кастинг, я приду. Мои знакомые тоже говорили, что хотят к вам на Васаби Шоу. Желающих очень много. В общем, объявите кастинг на месяц, Никита. Никита, мне кажется, Никита первый прибежит к нам. Приходите, кастинг, Абая 42, да? Никита, спасибо тебе большое. Ребят, всем доброе утро, давайте прервемся на музыкальную паузу.
0: Азарова и Павлов напоминают. На дворе лето, ты слушаешь Васаби.
2: Energy FM, где Жарнама?

Так, сообщение по теме. Гульмира пишет нам из семьи. Когда чувствую запах курдака, сразу вспоминаю своего дедушку. Он всегда готовил его сам и говорил, что главное делать все с душой. Вся семья собиралась за одним большим столом. Круто, да, ребят? Вот знаете, ребят, вообще вот эти все воспоминания, о которых вы сегодня рассказываете, ведь мы сейчас можем ровно такие же воспоминания создавать для своей семьи, для своих детей. Обязательно придумайте какую-то традицию. Обязательно на выходных готовьте что-нибудь вкусное вместе со своими детьми, что-то такое неповторимое, незабываемое. Вкладывайте во все это дело душу. И вот когда-нибудь, спустя там 50 и 100 лет, ваши внуки, правнуки, праправнуки будут вспоминать о ваших детях, о вас, о своих предках, скажем так, да, вот ровно так же, как вы сегодня вспоминаете. Так, Андрей написал: самые теплые воспоминания о бабушкиных пирожках с картошкой и капустой. Прибегаешь зимой с улицы, замерзший, а дома уже чай и горячие пирожки. Еще моя бабушка никогда не думала о глютене и о сахаре, как сейчас многие задумываются. Она в кружку 200-граммовую всегда добавляла 3 чайные ложки с горкой сахара. И это был самый вкусный крепкий чай. Сегодня мне 48 лет, нету никаких болезней, все нормально. Недавно прошел колоноскопию и чекап всего организма, абсолютно здоров. Так что это полная фигня, когда говорят: не ешьте сахар, не ешьте глютен, не ешьте жирное, ешьте все, что пожелает ваша душа, только в меру. Ну, не могу с тобой не согласиться. Так, А7 написала: для меня это домашний курд. Летом его сушили во дворе, и нам постоянно говорили не таскать раньше времени. Конечно, мы все пробовали. Сейчас редко ем курд, но каждый раз улыбаюсь. Так, Олег написал: вареники с вишней мало кто любит, но я обожаю, особенно как готовила моя любимая мамочка с золотыми ручками. Так, Жанна написала нам, Жанна Жесказган: мне детство мое напоминает чай с молоком и свежими баурсаками. После школы приходишь домой, а мама уже зовет к столу. Казалось, ничего вкуснее на свете нету. Так, что нам еще написали? Сергей пишет: обожаю ваши интриги, ваши скандалы, вообще ваше шоу, и за то, что вы такие, какие вы есть. Спасибо вам за все ваши подробности. Конечно, некрасиво все получилось, но мы будем надеяться, что вы с Антоном помиритесь, и он опять вернется в эфир. Вот такое сообщение от Сергея. Так, вот еще, вот еще один Сергей написал: никогда не лезьте в рабочие отношения своего супруга. Сереж, у нас другая тема, ну да ладно, зачитаю. Не звоните его коллегам и не выясняйте отношения. Работа – это работа, семья – это семья. Когда эти границы стираются, уважение становится меньше, а проблем больше. Если будет кастинг, у меня коллеги на работе готовы к вам, Эльвира, прийти. Обожаем вас, ради вас готовы на все. Мы ваши довески. Целый компания. Мне тут написали, ребята, в лице Сергея написали, что, оказывается, ребят, я вот не знала, оказывается, у меня есть целая компания довесков, да. Так, Эля, скорейшего восстановления, вам спасибо большое. Антон вернется, мы верим в это. Вкус детства для меня — это когда бабушка топила бараний курдюк, а нам давала шкварки. Она подсаливала их, и мы, все внуки, ели их как сухарики. В год один раз так же делаю, чтобы окунуться в детство. Правда, эти шкварки никто не ест, кроме меня уже. Кстати, касательно этих шкварок, я помню, с этими шкварками нам делали ураму. Вот бабушка нам готовила, бабушка, мама потом уже готовила с картошкой. Кстати, попробуйте, очень вкусно. Доброе утро, по теме. Вкус детства, когда мама пекла медовый торт. Я пробовала это сладкое тесто и крем на основе сметаны и сахара. Всегда вылизывала чашки. А помню того, как соберет торт, она посыпала все жареным грецким орехом. Я до сих пор помню его неповторимый вкус. Да, да, ребята, вот все было. Вот знаете, вот казалось бы, кто-то говорит, нам все казалось раньше вкуснее, потому что у нас не было такого доступа к продуктам, как сейчас. Но все же, ребята, вот вы заметили, сейчас многие продукты, они невкусные. Невкусные. Или мне одной так кажется, или нет. Вот на днях я купила очень вкусные огурцы, и я поняла, что, оказывается, все это время я ела невкусные огурцы и привыкла к их безвкусному вкусу. Вот. И яблоки какие-то вкусные не найти, какие-то супер персики не найдешь. Вот даже персики на днях я купила, там Узбекистан, инжирные, 3500 за килограмм. Я купила эти персики, пришли домой, они просто вода водой.
Арбуз тоже взяли. У него почему-то одна половина сладкая, вторая половина, она какая-то вот, она такая сочная, все, но она не сладкая. Вот нет в ней как будто бы сахара, вот в этой половинке. Не могу понять, с чем это связано. А еще вчера белые розы мы подарили нашей дочке. Белые розы. И вот, значит, поставили их в спальне. Заходишь в спальню, и пахнет какой-то клеенкой, каким-то жженным пластиком. Жженным пластиком вперемешку с каким-то вонючим скотчем, клеенкой, каким-то таким техническим, ядовитым чем-то пахнет. Мы подумали, что это вот пахнет упаковочная вот эта вот обертка на букете роз. Мы взяли, снимаем эту упаковку, а упаковка ничем не пахнет. Пахли так эти белые розы. С чем это связано? Ребята, может мне кто-нибудь ответить? Розы, белые розы, они очень сильно ядовито пахли каким-то вот чем-то, не знаю, чем-то техническим таким, каким-то вот какой-то химозой, очень жесткой. Так, доброе утро, беляши с рыбой, судаком и перцем. О, надо же, серьезно, беляши с рыбой, судаком и перцем, еще слойки с яблоками и творогом из кулинарии возле соляночной на Панфилова, бабушкины вареники с вишней, суп, затируха, комочки теста, затертые ладонями. Прикольно, прикольно. Да, согласна, вкус фруктов и овощей, они безвкусные. Вот, ребят, мне получается, ни одной кажется, да, что все продукты какие-то безвкусные. Вот что-то как-то невкусно все. Так, арбузы вот пишут вообще невкусные. Вот вроде ты берешь арбуз, пробуешь, он либо весь в кашу внутри, он какой-то весь раскисший, да? Покупаешь следующий арбуз, вот ты его пробуешь, он вначале кажется тебе сладким. Но потом ты дальше начинаешь его пробовать, и он уже в нем нет как будто бы сахара, как будто он просто напичкан водой. Просто. Так, в детстве одновременно и любил, и ненавидел плов отца. Любил, потому что вкусно, ненавидел, потому что если в выходной у отца случится приступ плова, это движ всех и вся. Ты тащи и нарежь мясо, ты нарежь морковку, ты помой рис и так далее. А папа сидел и все накидывал в казан. Вот такой у нас был плов от папы. Повзрослев, я понял, насколько это было классно и навряд ли еще когда-нибудь повторится. А в детстве был туповат. Нет, еще замечали, такое есть у мужчин. Сегодня мой Мишаня, любимый мой муж, приготовит шашлык. Приходите, жена там, значит, это мясо и нарежет, и замаринует, все это уложит, все на шампуры, там это все понанизывает, да, все приготовит и закусочку, и все, абсолютно все приготовит жена, а муж вот так вот постоит и так вот просто пообжаривает. На этих углях опять же огонь, чуть ли не огонь, там все растопила жена. Все, шашлык от мужа. Шашлык от мужа. Привет, Эльвира, вы очень классно, ваши эфиры всегда слушаю. Насчет темы мамины манты из требухи. Очень было вкусно, сама готовлю, не выходит так, как у мамы. А еще, ребят, замечали, вот когда-то мне моя тетя говорила, что бывают женщины со вкусными руками. Она так и говорила, вот есть женщины, у которых вкусные руки. И говорила, есть женщины, у которых невкусные руки. Каким образом это работает? Вот если взять один и тот же рецепт, по одному и тому же принципу будут готовить 2-3 хозяйки, да? 2-3 хозяйки. У всех получится по-разному, абсолютно по-разному, но только у одной из трех получится вкуснее. Я не знаю, вот бывает, вот ты приходишь в гости там, к любимой тете, да, там, к маме, вот она у тебя вкусно готовит, и обязательно она что-то готовит, и все с ее рук вкусное. И ровно то же самое готовит другая хозяйка, и вот с ее рук это невкусно. Невкусно. Такое тоже бывает. Так, вкус детства – это вафли трубочкой. Обожаем, да, обожаем. Вот, ребята, вот кто придумал калории? Вот смотрите, у нас очень умный организм, да, он сам может заживлять раны, сам может сигнализировать о какой-то проблеме в организме, например, да. Вот бывает такое, когда вас не тянет на сладкое, значит, в организме уже переизбыток этого сахара. То есть наш организм постоянно сам может себя регенерировать, да, и излечивать. Но почему существуют эти чертовы калории, скажите мне?
Если бы их не существовало, я бы сейчас ела бы 3 трубочки со сгущенкой, заела бы это все чебуреками, пожаренными в 10 литрах растительного масла, да? Эти чебуреки, пироги, блины, вот так вот просто бы их вот так вот окунала бы в топленое сливочное масло и всего бы наелась, вот. Если бы калорий вообще не существовало. Вот. Так, здравствуйте, со всеми согласен, что мамина еда в памяти, а ведь вкус детства – это еще эти самые вкуснейшие жвачки «Бомби-бом», «Турбо», «Типи-тип», «Пат-бом», а сейчас через минуту безвкусные жвачки, через минуту безвкусные жвачки. Ну да, ну не знаю, нет, ну жвачки-то ладно, а вот остальные продукты, почему они как будто бы не такие вкусные? Как будто вот что-то не то, что-то не так. Вот что-то покупаешь, и оно невкусное. Или мы потеряли вкус к жизни, или мы, может быть, недостаточно голодны. А может быть, мы, как вот говорит взрослое поколение, может быть, мы зажрались. Да? Но вот бывает, вот покупаешь вот эти все фрукты, они все невкусные. Покупаешь помидоры тоже, у них нет вкуса помидоров. Вот нету вкуса. Просто что-то отдаленно напоминающее.

Догадывался, что в данных блюдах говядины вовсе и не было, но было очень вкусно. Ну надо же, ребята! А я вообще люблю все с рыбой. Вот, кстати, знаете, чего я никогда не пробовала? Я никогда в жизни не пробовала рыбных котлет. Вот рыбные котлеты, рыбные какие-то биточки никогда. Вот я как-то больше цельную рыбу пробовала. Все, ребята, пока пишите. Давайте я прервусь на пару минут, потом вернусь к вам. Ваша Эльвира Азарова. Ваша самая красивая, желанная женщина. Хотелось бы мне сказать, но не знаю. Ну, на вкус и цвет, как говорится. Тема такая. Вкус какой еды вам напоминает детство? Пишите 8 700 107 10 22.

0: идеально.
1: Итак, ребята, любимые, мы продолжаем. Мы продолжаем обсуждать тему такую. Вкус какой еды вам напоминает ваше детство? Пишите 8 700 107 1022. Ребята, я хотела бы вас предупредить, что я... Подождите, а я забыла. Сейчас я скажу точно, чтобы прям не обманывать вас. Сейчас я найду. Я даже уже не помню свое заявление, где оно у меня хранится. Заявление подписанное. Так, отпуск. Я этот... Ухожу в отпуск, ребята. Подождите, вас обещал, уходит в отпуск. Так, в период с 10 августа. Ребята, вот смотрите, у меня вот я сейчас в заявлении у себя смотрю, чтобы вот уже не обмануть вас. С 10 августа по 3 сентября я ухожу в отпуск. Точнее, васаби-шоу уходит в отпуск. Запишите себе. Ни с кем мне не изменяйте. Не надо слушать другие шоу, ребята, ни с кем. Вот чтобы я буду всех вас проверять на верность. Понятно? Как я буду это делать, я не знаю, но все-таки буду брать с каждого из вас расписку и клятву. Так что вот, ребят, ухожу в отпуск скоро. Так, а пока будем обсуждать тему такую. Вкус какой еды вам напоминает ваше детство? Написала нам Мира из Кызылорды. Для меня вкус детства – это домашние щельпеки. Бабушка пекла их почти каждые выходные, пока они были горячими. Мы не могли дождаться, когда они попадут к чаю. Так, следующее сообщение. Привет из семьи. Я сразу вспоминаю мамины манты. Вся семья собиралась на кухне, кто-то тесто раскатывал, кто-то начинку готовил. Сейчас понимаю, что это были самые счастливые семейные вечера. Еще моя мама добавляла побольше лука, чтобы мант было много и было более экономно, так как возможности купить много мяса у нас не было. Но почему-то именно те манты, где было много лука и мало мяса, были самыми сочными и самыми вкусными. А это все потому, что было много лука, ребят. Так, а еще, кстати, касательно безвкусных продуктов. Вот уже второй раз я покупаю обычный репчатый лук в разных местах, ребята. И мне попадаются вот оба, 2-3 раза, вот не оба даже, а 3 раза, скорее всего, даже если не больше. Мне попадается абсолютно безвкусный лук. Вот нет у него какой-то горечи такой, нет вот такого вкуса лука. Так, Людмила из Кокшетау. Запах свежего домашнего хлеба напоминает мне детство. Бабушка пекла его в духовке, и весь дом становился таким уютным. Корочку всегда разрешали съесть первой. А мне знаете, что напоминает вкус детства, ребят? Салат, огурцы, помидоры, сметана. И вот, это вот этот вот бульончик, который натекает внизу, его запрещали мои родители есть моим братьям. Вообще никто не ел, все сливали мне, потому что я была младшенькой, самой любимой, единственной, неповторимой. Да. Так, доброе утро, Васа. Доброе утро, Эльвира. Если говорить о вкусе детства, то у меня он навсегда связан с ароматом манной каши. А еще мама часто готовила нам глазунью. У нас в детстве было много, и папа бережно размазывал одну глазунью по кусочкам хлеба, чтобы хватило каждому. Тогда это казалось обычным завтраком. А сейчас понимаешь, это был настоящий вкус любви, заботы и счастливого детства. А сейчас сколько ни готовь глазунью так, как готовила мама, сколько ни намазывай ее на хлеб, так как это делал папа, того самого вкуса уже нет. Наверное, потому что вкус детства – это не только еда. Это любовь родителей, тепло, и тепло дома и ощущение, что вся семья рядом. Так, меня наш слушатель подкалывает. Эля, вы как наша мама, она во все блюда добавляла кинзу, хотя нравится в основном только ей. У вас везде сливочное масло. Сейчас я комментирую это все, и он мне добавляет помидоры, огурцы, сметана и сливочное масло. Спасибо, ребят, обожаю. Так, здравствуйте, вкус детства никак не восстановить. Мы взрослеем, рецепторы меняются, так как сейчас много пересоленного, переперченного, переслащенного. Такой тархун я не встречал, какой был в детстве. Вот. Так, еще... Подождите. Ой, время поперхушек. Так, доброе утро, наконец-то вы здесь, куда вы пропали? Я и так никаких шоу не слушаю, кроме вас, но до музыки слушаю, так, после вас никого не хочу слушать, ни до меня, ни во время вас никого. Я уже объяснила, ребят, куда я пропадала, вы чего не слушаете? Я уже все рассказала, все рассказала, абсолютно все. Так, один слушатель правильно сказал, если ты готовишь с душой, это всегда получится вкусно. Ты вкладываешь во всю готовку свою душу, свое настроение, свое желание того, чтобы всем, кто будет есть, понравилось, чтобы все насытились вкусом и ароматом пищи. А на самом деле есть такие люди, которые готовят на семью так, как для собак, и переводят продукты так отвратительно, что даже и сами собаки есть это не будут, потому что отделать нечего, пытаются превысить себя в том, в чем делать и вовсе не умеют. Чего делать, наверное, вовсе и не умеют. Так, хлеб, смоченный водой, посыпанный сахаром, окунает в детство нашего слушателя. Домашние помидоры с сахаром. Помидоры с сахаром? Серьезно? Вот в основном мы ели все помидоры с солью. С сахаром редко кто ел. Так. Еще что-то нам написали. Здравствуйте, Васаби Шоу. Люблю все, что вы тут обсуждаете. А, подождите, ребят, у нас уже... Мурочка, у нас время, да? Ребята, все! Вот эфир как быстро пролетел. Ребята, прощаюсь с вами до завтра. Завтра еще что-нибудь будем с вами обсуждать. Будем также с вами сплетничать в рубрике «Новости». Все будет завтра. С вами была Эльвира Азарова. Буду с вами завтра. Это Васаби Шоу. Прощаюсь с вами опять же до завтра. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока.

0: жазды әрбір нотадан сезін.
1: Energy FM-де жарнама.
2: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и развитая международная

артист музыкального и драматического театра. Для тех, кто мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Каспиан Юниверсити. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Каспиан Юниверсити – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и

0: Energy FM Дежарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM де жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

17.00 по адресу Достык 85А, Каспиан Юниверсити. Новое определение образования. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и развитая международная

0: Energy FM diye jarnama.
1: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны – рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения.

University. Новое определение образования. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

тех, кто мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене

ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас качал без компромиссов. Когда синты пилили воздух. Когда электрохаус правил танцполом.

0: вертушками, диджей Мунтакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
2: Всем привет! Сегодня вторник, 19:00. Меня зовут DJ Мунтакс. Сегодня я буду ставить вам старые пластинки, от которых у вас просто захватит дух. Вы вспомните свои походы в клуб середины 2000-х. Зажигательные мелодии, до боли узнаваемые биты, ну и, конечно же, отличное настроение.

0: Ну что ж, дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами сегодня был DJ Moontax. Услышимся на следующей неделе, ровно во вторник в 19:00. Итак, услышимся.
1: Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас качал без компромиссов, когда синты пилили воздух, когда электрохаус в

0: завертушками, диджей Мултакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Хаус-стрим Сегежа-Сегежа-Сегежа-Сегежа-Сегежа-Сегежа-Сегежа-Сегежа-Сегежа-Сегежа-Сегежа. Проверяй, законы для хаус-стрим Аганонаста. Тип Энерджи ФМД.